0: Нанок FM пилерисаарутит
1: фитнес киеллимут тикиллуарит инунаритсивитсуруп суниусарит ай ноу саккортууса кисианни думортортарпо фитнес киеллими идаасортангорит суккуллууни сунгиусарит уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify Membify app download so иммерсоруп митиити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат иллит суниусартарфи суккуллууни уллоқуннуарлу укио наалугу фитнес киеллнук қингорпумилууни такус
2: Силе фильмы фишакиша.
3: Короче, сохранили его.
2: Снимаю на канале Маришу.
3: А там на Лима Чоски. Да на Маону она рылва тащил сиза. Па?
1: Илмут, Лима Чоск by Night. Ну там все сапо. Десса, аппитанный кубок.
2: Вау.
1: Торно кроны хранят ту, бисигани. Ахью сентрта, акерон натопо.
3: А, да.
1: Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Kølling & Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Dødanninger, så det er så på Tuborg Sports. At give sig noget festival med, der kunne sige ud, kan der lidt nu nærmere, du sådan når jeg drømmer bare sat du med.
0: Nanok FM.
4: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: инчэнчимик патаячим пиццаасумик акимулналеккуттумик писагаагартитсиба сулиффигарфит микисут нанор медиап инчэнчимик нэқорфигибай аттавегаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат саксуннорниа алфамсимита аллартиппут паасақаммарусуккуит суа 3911 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа килими паасисақарнеруит
1: Nanoq FM.

0: Нанок FM пилерисаарутит
1: фитнес киэлимут тикиллуарит инунеритсивитсоруп суниусарит ай ноу саккортууса кисиан идумортортарпо фитнес киэлми идаасортангорит суккуллууни тунгиусарит уллор уннуарлу аппиаариарлу Membify app download so иммерсоруп мит ити аторлу акилигит имминут ассилигит суниусарит иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллор уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе финнас фишаккиша
3: иккеротиссаканнинга гу
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима киоски танама оннуанаарлуа тассиуссиса фа
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kron Hanget, Du, Pisigani, Hussein, Ta, Ekaron Natapo.
3: Ailo, Ahuasus, Idemutaki.
2: Ah, Mayuku Cup Noodles.
3: Idemutaki.
4: Lima Kioski Acid, Casu Tolio, Casu Tolio.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Gisvandet Festival i Nusøen med oktober op Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartolo, Maggo Abismardo Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Amatar i Lakotarenut, ikke ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde under oktober, binger jo ani, så sæt Amelu hinder ikke gennem ani du, når du nakotar 14.00 mit, er der tik kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg giver en andet festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du så nødt til at nødt til at du med.
0: Nanok FM.

0: Тилэссами килимасаагут
1: марлунгорнэрми септембер 15 яни тиимимерсо кулисималлуни сиаллерлунилу уллуккут арфинимарлунник уннуаккуллу таллиманик киассангатиннеқарпоо аннораани кераасаар сикунтимут митерит арфиниллитугаанут суккассусеқаққассаа
0: вэр усекн фонук
1: тиэста ден 15 септембер ифюлия тиими скыды ме регн дагтемпературу по +7 градер о наттемпературу по +5 градер. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

тэки инченчимик патаячумпитсаа сумик акимулналеккуттумик писариагартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитиап инченчимик неқаруорфигивай аттавеқатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитсит таамааллаат саксуннорниаа фамсимита аллартиппут паасақаммарусуккуит 2319 мут аттавигисиут ималунниит нанормитиа килими паасисақарнерувит